0: ту дар домони сабзи зиндагонӣ, дурахшону гулафшони ҷавонӣ, ман аз пири дилогоҳе шунидам, чу рахши теиспо аз мо равонӣ, зи ту дунёи ман пурнур гардид, зи ту дил дар барам масрур гардид, ту хуршеди мане дар зиндагонӣ, ҷавонӣ, э ҷавонӣ, э ҷавонӣ, ту дар домони сабзи зиндагонӣ, дурахшону гулафшони ҷавонӣ, ман аз пири дилогоҳе шунидам, чу рахши теиспо аз мо равонӣ, зи ту дунёи ман пурнур гардад, зи ту дил дар барам масрур гардад, чу хуршеди мане дар зиндагонӣ, ҷавонӣ, э ҷавонӣ, э ҷавонӣ. Бо қироати ин шеър шунавандаи азиз бори худ бори дигар худро эҳсос кардам дар ҳамон дунёи пур аз фасонаи ҷавонӣ, ки онро имрӯз тавонистанд ҷавонони хушбахти даврони соҳибистиқлолӣ пушти сар кунад. Мо дар саҳифаи инобатинаи барномаи Оинадории Нур саропо аз ҷавонӣ ҳарф хоҳем гуфт, аз муваффақият, дастоварди ҷавонони имрӯз, ки тавонистанд як дунёи пур аз фасонаро имрӯз барои худ касб кунад. Ва имрӯз дар меҳмонии худ дорем як гурӯҳ ҷавонони фаъол ва як нафар ҷавони фаъоли дигарам ҳам хато намекунем, ки ба тозагӣ тавониста номзади илмҳои филологиро ба даст биёрад. Мудири шӯъбаи таҳлил ва иттилооти донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода шалобону раҷабзода. Ва дар ин баробар чанд нафар аз донишҷӯёни фаъоли дигарашон, ки яъне иштирокчиёни олимпиадаҳои байналмилалӣ, озмунҳои чи ҷумҳуриявӣ, чи хориҷ аз кишвар, чи дар самти варзиш, яъне муваффақият ба даст оварданд. Ва пеш аз оне ки мо бо барномаро оғоз мекардем, шало гуфтанд ки инҳо яъне ки дастовардҳои тӯли ҳамин моҳ ба даст овардаи донишгоҳанд, ки тоза, яъне ки шумо тавонистед ки онҳоро даъват кунед ба студия биёянд ва бо шумо суҳбат дошта шаванд. Шалои азиз, хайру мақдам, ва метавонем ки ин ҷавонони муваффақро барои мо шунавандаи азиз худатон муаррифӣ кунед, боз хубтар аст. Рӯзи ҷавонон аввалан барои шумо муборак бошад, ва номзади илм шуда низ ба як ҷавон духтаре, ки талош кард, муборак бошад.
1: Саломат бошед. Сипоси бепоён. Ташаккур аз он ки моро эътироф кардед, эҳтиром кардед, даъват кардед ва мо ҳамон намунаи донишҷӯён ва ҷавонони саодатманди кишвар ҳастем, ки аз ҳамин фазои ободу озоду осоишта ва аз ҳамон имкониятҳое, ки ҳукумати кишвар хусусан асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳайё кардаанд, мо самаранок истифода мебарем ва мунтазам пайгири ҳамон иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар аст. ва донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон, донишҷӯёни ин донишгоҳ ҳамеша иқдомҳои роҳбари давлатро пиёда мекунанд. масалан ҳамеша иштирокчии олимпиадаҳо, озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мекардад, иштирокчии ҳамон ҳастанд. ва чӣ гунае ки шумо гуфтед, имрӯз ман ҷавононеро бо худ ба студия овардам, ки ба тозагӣ ғолиби озмунҳоу чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ гаштанд. ва чанд рӯз пеш, ҳамагӣ чанд рӯз пеш, Аминҷон Шаропов дар 25-умин озмуни байналмилалии пули чинӣ сазовори ҷои аввал гардид. ва ҳамчунин дар давоми, масалан ҳоло ки курси се ҳаст, дар давоми се сол бисёр озмуну олимпиадаҳое, ки дар масъалаи забону забоншиносӣ буд, ҳамеша иштирок мекард ва даст боло мешуд. Марьямҷон иштирокчии олимпиадаи ҷумҳуриявӣ забони англисӣ аст ва Бобоҷон Қодиров бошад иштирокчи ғолиби чемпионатҳои мусобиқаҳои варзишӣ ҳам осиё ва ҳам аврупо. ва ба тозагӣ албатта ман чӣ гуна гуфтам, мо хеле дастовард зиёд дорем, аммо имрӯз ҷавононеро овардам, ки дар ҳамин муҳиммаи алакаинаму дастовардҳоро соҳиб гаштанд ва мехостем, ки атрофи ҳамин дастовардҳо дар арафаи ҳамин ҷашни бузурги ҷавонон бо шумо суҳбат доштам.
0: хеле хуб, муборак бошад ва хуш омадан ҳамагӣ ба студияи мо. мо низ аҳли эҷоди радиои фарҳанг шуморо самимона муборакбод мегӯем. аз чераи ҳар як кадоми шумо маълум аст, ки имрӯз муваффақият ба даст овардан дар сатҳи озмунҳои байналмилалӣ кори сало осон нест ва на ҳар як ҷавони худого метавонад ки яъне муваффақ шавад ва тавонад дар сатҳи байналмилалӣ парчамбардори тоҷикистони азиз бошад. рӯзи ҷавонон ба шумо муборак бошад. хуб Марьям, аз иштирок дар олимпиада ва ғолибият ба даст овардан чанд ҳарф барои мо шунаванда, оғоз аз шумо бошад.
2: здравствуйте, меня зовут Марьям, и я победитель республиканской олимпиады по английскому языку. Для меня это стало доказательством, что в Таджикистане есть реальная возможность для роста молодежи. Это изменило очень многое. Во-первых, это уверенность в себе. я поняла, что могу конкурировать на республиканском уровне. А также, во-вторых, открылись двери. Участие в международных конкурсах, общение с ребятами из других стран и, возможно, учиться дальше. Также английский сегодня – это ключ к науке, IT, международным проектам. И я рада, что в Таджикистане есть условия, чтобы развивать это направление.
0: خیلی خوب. از پولی چینی چند حرف میگویم؟ این کاری سال آسان نیست؟
3: سراول میخواستم سپاس خود رو برای امین رادیو فرهنگ پیش
0: رسانم
3: و میخواستم یک چند حرف وابسته به 25مین آزمونی بین‌المللی پول زبانی چینی کمی سخن دیم. من دانشجوی کورسی دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ستیم نوزده میباشم و در طول زیاده از 10 سال میشود که من زبانی چینی رو از خود میکنم و در حقیقت این олимпиада байналмилали яъне пули забони чинӣ ҳама сола дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша дар як фасли аниқ фақат пешбар мешуд аммо ҳеҷ вақт аз тарафи панҷикен ягон бор ягон кас сазовори ҷои ифтихори калитагӣ нест ва ин ба ман яке аз ифтихорҳои баланд аст ки ин на танҳо кӯшиши ман балки кӯшиши падару модари ман ки аз хурдсоли манро ба забони чинӣ доданд ва ман ин таълимро аз худи кӯдакӣ сар карда то и низ ҳоло ҳам давом медиҳам ва мехостам бо забони русӣ ки ҳамчун соли 2024 ки аз тарафи донишгоҳ сазовори ҷои аввалин дар донистани чор забон гашта будам, мехостам боз ба забони русӣ ҳам низ як цитати машҳури асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти маҳбуби кишварам муҳтарам Омин Раҳмон мехостам дар ин ҷо гӯям. Без знания иностранных языков путь молодого поколения развитию и процветанию просто закрыт. Действительно, международное соревнование «Китайский мост» является одним из самых сложных и доказающих стране и республике, а также международному уровню, что участники этого соревнования являются настоящими знатоками и считаются официально юными знатоками китайского языка, так как они берут не только охват о китайском языке, но и о китайской культурологии и экономике, которая связана с Китаем. Действительно, участвовать в этом соревновании для меня было очень даже сложно. Я не думал и не представлял, что я могу получить первое место, потому что я соревновался с самыми лучшими знатоками Республики Таджикистана, включая 4 студентов из Таджикского национального университета, одного представителя меня и со стороны Таджикского международного университета иностранных языков, также 2 представителей из Таджикско-Российско-Славянского университета, это и один представитель из Международного университета Худжанда. В этом соревновании у нас ведутся из 4 раундов. Первый раунд у нас идет открытое ораторское мастерство и также включение талантов. В этом раунде у нас проходят из 8 участников 6. Выбирают самые стильные, самые красивые высказывания и мастерство свободной речи китайского языка. Также на втором этапе у нас проходит знание о рисунке. Когда вы видите шаблон рисунка и импровизированно в течение 1 минуты вы начинаете говорить об этом рисунке. Рисунок может быть хаотичным, то есть может быть связано и с китайской культурологией, и китайской социологией, также может быть совершенно о другом представлении. Самое главное тут включает о том, то, что если студент видит рисунок, он должен в течение 30 секунд приготовиться к и импровизационной речи, и в течение 1 минуты должен излагать свои мысли, включая о китайской и таджикской связи между двух странами, преподнести это в хорошем материале. Третий этап у нас включает свободные дебаты. Выбирается одна сложная тема, и под эту сложную тему 4 прошедших финалиста начинают принимать дебаты. Включая дебаты, у меня, как я помню, наша тема дебата была искусственный интеллект как польза для современной молодежи и науки, и также ее вред в зависимости от многочисленного использования. Мы были разделены на две части. То есть одна часть со стороны «за», а другая со стороны «против». Я был со стороны «за» и дебатировал качество того, как искусственный интеллект поможет нам развить наше не только социальное развитие, но и экономическое и научное развитие нашей современной молодежи. Потому что техника непосредственно урбанизирует и развитие международной экономики и науки очень даже со быстрой скоростью начинает развиваться. Поэтому мне кажется, что на самом деле, используя искусственный интеллект, грамотно использовать искусственный интеллект, он нам поможет всему. И развивать наши также интеллектуальные и эрудитические направления. Последние соревнования включают в себе тест, в котором берет, охватывает знания культурологии, экономики, истории, политики и общее китайское направление. В этом тесте у нас было 20 вопросов, и я ошибся только на один вопрос, а остальные вопросы были полностью четкими, ответы были очень даже верны, и судьбой я был награжден победителем первого места. Это, конечно же, не только мое достижение. Во-первых, это достижение моих родителей, моего университета, моих двух преподавателей. Если можно, я бы хотел использовать момент и поблагодарить моих двух преподавателей на стане, которые днем и ночью со мной работали в течение 2 месяцев непрерывного занятия, непрерывной работы. Это китайский учитель со стороны Института Конфуция, который был направлен на Таджикский международный университет иностранных языков для помощи и развития наших молодых студентов к развитию и пониманию китайской культуры и языка, устод учитель Сун Ромвей и учительница нашего университета, преподаватель, доктор наук, если я не ошибаюсь, учительница Бахтигуль Альмати, которая является нашим учительницей, нашим преподавателем Таджикского международного университета иностранных языков. Я выражаю самое искреннее благодарствие моим двум учителям. Также очень-очень благодарю нашего замечательного ректора, профессора Гульназузда Жило за то, что она активно поддерживает наших современную молодежь к развитию и процветанию нашего Таджикистана, нашего молодого поколения. И я надеюсь, что я смогу стать этим мостом между двумя государствами, двумя очень сильными государствами, как Таджикистан и Китай. И в дальнейшем я бы очень сильно хотел помочь развитию нашего Таджикистана и помочь со всеми силами, со всеми знаниями, со всеми вот этим трудом сделать наш Таджикистан

аммо рӯ ба чароғ омадам, маҷнунаму лайли ро суроғ омадам. Ман булбуламу майл надорам ба чаман, бо бӯи бунафша сайли боғ омадам.

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. Мысли о любви. Мысли о любви. Я люблю эту жизнь, несмотря ни на что. По глоточку вкушаю напиток сей ценный. Каждый прожитый миг не отнимет никто. Он дарован судьбой, мой подарок бесценный. Когда чувства настоящие, а не выдуманные, то и поэзия наполнена трогательными звуками, прочувственными мыслями, где в каждом слове и в знаках слышится тонкая и искренняя мелодия любви, которую невозможно не услышать. Любовь к природе, к человеку, ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами. Какие бывают виды любви? Как она возникает, развивается? Почему исчезает? И что делать, чтобы сохранить ее надолго? Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи, горит ровно, спокойно, освещая все

грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства, так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков, и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого. За что?

0: мастэ.
1: Твоя рука в моей руке, ты навсегда теперь моя. За окном метель, лишь мы сияем в темноте. Забудь про все тревоги впредь, им к нам дороги нет. Вместе мы с тобой навек, человеку нужен человек.

пусть не в тон, не в так. Твои чувства не пустяк, пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь тебе никак, я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, кабаках, преследуя выгоду и счастье.

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фарханг» – голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио «Фарханг» начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлад Назаров. Оставайтесь с нами. Министерская встреча высокого уровня и Всемирный форум градостроительству под эгидой программы ООН по населенным пунктам, в которой приняли участие делегация Республики Таджикистан, состоялась в Баку. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Азербайджанской Республики, делегацию Таджикистан возглавил председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Юсуфи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам устойчивого городского развития, совершенствования городской инфраструктуры, внедрения современных подходов в сфере градостроительства, а также расширения международного сотрудничества в области устойчивой урбанизации. В рамках форума представители Таджикистана также приняли участие в тематиках, мероприятиях, панельных дискуссиях и двусторонних встречах, посвященных вопросам градостроительства. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в Академии, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных и международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук профессора, известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору». Ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Даврон Сафарзода отметил высокую научную, дипломатическую и просветительскую значимость данного труда в осмыслении современных международных процессов развития стратегического мышления и укрепление национальной дипломатии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. Представитель Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана Гульчайра Коирова в Гонконге приняла участие в региональном заседании Международного астрономического союза в регионе Азия-Тихий океан. Эпрайм 2026, сообщили Национальной академии наук Таджикистана. В мероприятии, в котором приняли участие астрономы и исследователи из стран региона Азии, Тихоокеанского региона и Европы, всего представители 37 стран, организовано по инициативе Международного астрономического союза и лаборатории космических исследований Гонконгского университета. Это престижное мероприятие предоставило платформу для обмена опытом перед исследованиях, инновационными идеями в области астрономии, астрофизики, космических наук. Гульчайра Коирова выступила с устным докладом в одной из пленарных сессий на тему «Некоторые результаты исследований космического мусора». Гала-концерт народного артиста Республики Таджикистан Толибхона Шаиди, посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится сегодня на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Об этом сообщили в театре. Весь жизненный путь Толибхона Шаиди – это вдохновенное служение искусству, поиск красоты и ее трепетное отражение в мелодии. Его музыка неизменно аутентична и полна национального колорита, а ее исполнение на ведущих
мировых площадках в России, Великобритании, Германии, Бельгии, США и других делает отечественное искусство глобально узнаваемым. У пульта оркестров станет всемирно известный дирижер Хобарт Эрл, который уже прибыл в Душанбе и ведет усиленную подготовку к концерту. Выпускник легендарного Принстона США, за плечами которого управление оркестрами Австрии, Италии, Испании, Голландии, Польши и многих других стран. Его виртуозное мастерство снискало признание во всех уголках планеты. В Душанбе он выступит впервые. В концерте примут участие отечественные солисты оперы и сводный симфонический оркестр из числа национальных музыкантов и приглашенных артистов из Узбекистана, из Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Навои и Государственной консерватории Узбекистана. Программа вечера обещает стать незабываемым путешествием в творческий мир маэстро Толюхона Шаиди, который прославляет нашу национальную культуру по всему миру, отмечает директор Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садреддина Айни Камолидин Сайфидинзода. Бушующий к северу-западу от Лос-Анджелеса в окрестностях города Сими-Вэлли лесной пожар охватил площадью около 5,5 квадратных километров. Как сообщает Азертадж, по данным пожарной службы Калифорнии, пожар на острове Санта-Роза, расположенном у побережья Калифорнии, в настоящее время охватывает около 59 квадратных километров. Распространению огня способствовали сильные порывы ветра, достигавшие 48 км/ч. Для тушения пожара задействованы вертолеты, сбрасывающие воду на очаги возгорания. В нескольких районах эвакуированы около 29 тысяч человек. Метеорологическая служба прогнозирует в регионе так называемые ветры Санта-Ана, которые могут усилить распространение огня. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы вернемся к нашей программе. Оставайтесь с нами.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: В Кулябе состоялась церемония передачи представителям Российской Федерации праха с места захоронения командира бригады Красной Армии Николая Томина. Об этом сообщили исполнительные органы государственной власти города Кулябе. Согласно решению исполнительного совета города Кулябе, Николай Томин был предан земле в Кулябе, а на месте его захоронения установлен памятный знак с именем героя и датами его рождения и смерти. Бюст командира бригады Красной Армии Николая Томина был установлен в 2022 году в Парке Победы города Кулябе. Церемония была организована в знак уважения к памяти Николая Томина. Капсулу с землей с могилы командира военнослужащие Национальной гвардии Республики Таджикистан передали заместителю главы администрации города Куртамыш Курганской области Российской Федерации место рождения Николая Томина. Николай Томин родился 4 декабря 1886 года в деревне Кочердик Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне село Казак-Курджик Курганской области Российской Федерации. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени и другими орденами и медалями. Неотъемлемой частью деятельности Томина было его личное участие в боевых действиях. Он участвовал в 27 операциях против басмаческих формирований. В одном из боев командир Томин получил ранение и проходил лечение в больнице города Кулиаб. Во время столкновения с отрядом басмачей под командованием Алла Назара Курбаши, происшедшего неподалеку от села Карагоч в кулиабском бегстве ныне село Ходжамумин Восейского района Хатлонской области, командир бригады получил тяжелое ранение и скончался 12 августа 1924 года. Участники мероприятий подчеркнули, что данная церемония является символом дружбы между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.
0: Новости спорта. Жеребьевка основной сетки розыгрыша Кубка Таджикистана 2026 по футболу состоялась 19 мая. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, борьбу за почетный трофей со стадии 1/8 финала Кубка Таджикистана начнут 12 клубов высшей лиги и 4 команды первой лиги. В нынешнем сезоне все стадии Кубка Таджикистана, начиная с 1/8 финала, будут состоять из двух матчей. В этом году 4 команды первой лиги были разделены на нижнюю и верхнюю сетку Кубка и свои первые матчи 1/8 финала проведут в гостях. Ответные встречи проведут на своих полях. Отметим, что общий призовой фонд Кубка Таджикистана составит 300 тысяч самани. Победитель национального кубка помимо трофея получит 200 тысяч самани, а финалисту достанется 100 тысяч самани. Финал турнира пройдет на стадионе Вахш в Бухтаре. Также обладатель Кубка Таджикистана 2026 завоюет путевку для участия в лиге вызова АФК в сезоне 2027-28. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был Русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

вокзал, и внезапная горечь разлук. Глаза в глаза, легкий туман.

Легкий ток от касания рук. Давай вдвоем разорвем этот замкнутый круг.

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. Мысли о любви. Мысли о любви. Я люблю эту жизнь, несмотря ни на что. По глоточку вкушаю напиток сей ценный. Каждый прожитый миг не отнимет никто. Он дарован судьбой, мой подарок бесценный. Когда чувства настоящие, а не выдуманные, то и поэзия наполнена трогательными звуками, прочувственными мыслями, где в каждом слове и в знаках слышится тонкая и искренняя мелодия любви, которую невозможно не услышать. Любовь к природе, к человеку, ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами. Какие бывают виды любви? Как она возникает, развивается? Почему исчезает? И что делать, чтобы сохранить ее надолго? Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека. Это способность отдавать, а не просто получать. Согласно его триангулярной модели, любовь состоит из трех элементов. Страсть – это физическое влечение, интимность – это душевная близость, доверие и обязательство – это решение сохранить отношения, несмотря на трудности. Идеально полноценная любовь включает в себя все три компонента. Интерес к этим вопросам не угасает. С развитием психологии и нейронауки появляются новые ответы, но и они не лишают любовь ее тайны. Давайте разберем, что такое любовь простыми словами, с точки зрения психологии, биохимии и жизненного опыта.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи. Горит ровно, спокойно, освещая все грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства, так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого.

Руки, ты навсегда теперь моя. За окном метель, лишь мы сияем в темноте. Забудь про все тревоги впредь, им к нам дороги нет. Вместе мы с тобой навек человеку.

расскажи о страхах мне. Да не в стихах, а так, пусть не в тон, не в так. Твои чувства не пустяк, пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь к тебе не как, я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, кабаках, преследуя выгоду. Ища себя в чужих глазах, это не все поймут. Я засыпал с молитвой на устах, и вот в один прекрасный день передо мной явилась ты, как мимолетное видение, гений чистой красоты.

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти. Дарит

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлад Назаров. Оставайтесь с нами. Министерская встреча высокого уровня и Всемирный форум градостроительству под эгидой программы ООН по населенным пунктам, в которой приняли участие делегация Республики Таджикистан, состоялась в Баку. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан, Азербайджанской Республики делегацию Таджикистан возглавил председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Юсуфи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам. Вопросам устойчивого городского развития, совершенствования городской инфраструктуры, внедрения современных подходов в сфере градостроительства, а также расширения международного сотрудничества в области устойчивой урбанизации. В рамках форума представители Таджикистана также приняли участие в тематиках, мероприятиях, панельных дискуссиях и двусторонних встречах, посвященных вопросам градостроительства. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялось мероприятие, посвященное 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 25-летию образования Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в Академии, рассмотрена роль ШОС в укреплении многостороннего взаимодействия, а также место Республики Таджикистан в современных региональных и международных процессах. В рамках мероприятия была презентована книга доктора политических наук профессора, известного государственного деятеля и опытного дипломата Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества от регионального механизма к глобальному фактору». Ректор Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан Даврон Сафарзода отметил высокую научно-дипломатическую и просветительскую значимость данного труда в осмыслении современных международных процессов развития стратегического мышления и укрепление национальной дипломатии. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что представленная книга является результатом богатого дипломатического опыта, глубокого аналитического мышления и стратегического научного взгляда автора на эволюцию Шанхайской организации сотрудничества. Представитель Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана Гульчайра Коирова в Гонконге приняла участие в региональном заседании Международного астрономического союза в регионе Азия-Тихий океан EPRIME-2026, сообщили Национальной академии наук Таджикистана. В мероприятии, в котором приняли участие астрономы и исследователи из стран региона Азии, Тихоокеанского региона и Европы, всего представителей 37 стран, организовано по инициативе Международного астрономического союза и лаборатории космических исследований Гонконгского университета. Это престижное мероприятие предоставило платформу для обмена опытом в передовых исследованиях инновационными идеями в области астрономии, астрофизики, космических наук. Гульчайра Коирова выступила с устным докладом в одной из пленарных сессий на тему «Некоторые результаты исследований космического мусора». Гала-концерт народного артиста Республики Таджикистан Толибхона Шаиди, посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится сегодня на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Об этом сообщили в театре. Весь жизненный путь Толибхона Шаиди – это вдохновенное служение искусству, поиск красоты и ее трепетное отражение в мелодии. Его музыка неизменно аутентична и полна
национального колорита, а ее исполнение на ведущих мировых площадках в России, Великобритании, Германии, Бельгии, США и других делает отечественное искусство глобально узнаваемым. У пульта оркестров станет всемирно известный дирижер Хобарт Эрл, который уже прибыл в Душанбе и ведет усиленную подготовку к концерту. Выпускник легендарного Принстона США, за плечами которого управление оркестрами Австрии, Италии, Испании, Голландии, Польши и многих других стран. Его виртуозное мастерство снискало признание во всех уголках планеты. В Душанбе он выступит впервые. В концерте примут участие отечественные солисты оперы и сводный симфонический оркестр из числа национальных музыкантов и приглашенных артистов из Узбекистана, из Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Навои и Государственной консерватории Узбекистана. Программа вечера обещает стать незабываемым путешествием в творческий мир маэстро Толибхона Шаиди, который прославляет нашу национальную культуру по всему миру, отмечает директор Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садреддина Айни Камолидин Сайфидинзода. Бушующий к северу-западу от Лос-Анджелеса в окрестностях города Сими-Вэлли лесной пожар охватил площадью около 5,5 квадратных километров. Как сообщает Азертадж, по данным пожарной службы Калифорнии, пожар на острове Санта-Роза, расположенном у побережья Калифорнии, в настоящее время охватывает около 59 квадратных километров. Распространению огня способствовали сильные порывы ветра, достигавшие 48 км/ч. Для тушения пожара задействованы вертолеты, сбрасывающие воду на очаги возгорания. В нескольких районах эвакуированы около 29 тысяч человек. Метеорологическая служба прогнозирует в регионе так называемые ветры Санта-Ана, которые могут усилить распространение огня. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы вернемся к нашей программе. Оставайтесь с нами.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Кулябе состоялась церемония передачи представителям Российской Федерации праха с места захоронения командира бригады Красной Армии Николая Томина. Об этом сообщили исполнительные органы государственной власти города Кулябе. Согласно решению исполнительного совета города Кулябе, Николай Томин был предан земле в Кулябе, а на месте его захоронения установлен памятный знак с именем героя и датами его рождения и смерти. Бюст командира бригады Красной Армии Николая Томина был установлен в 2022 году в Парке Победы города Кулябе. Церемония была организована в знак уважения к памяти Николая Томина. Капсулу с землей с могилы командира военнослужащие Национальной гвардии Республики Таджикистан передали заместителю главы администрации города Куртамыш Курган.

0: Харьковской области Российской Федерации, место рождения Николая Томина. Николай Томин родился 4 декабря 1886 года в деревне Кочердик Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне село Казак-Курджик Курганской области Российской Федерации. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени и другими орденами и медалями. Неотъемлемой частью деятельности Томина было его личное участие в боевых действиях. Он участвовал в 27 операциях против басмаческих формирований. В одном из боев командир Томин получил ранение и проходил лечение в больнице города Куляб. Во время столкновения с отрядом басмачей под командованием Алла Назара Курбаши, происшедшего неподалеку от села Карагоч в Кулябском бегстве, ныне село Ходжамумин Восейского района Хатлонской области, командир бригады получил тяжелое ранение и скончался 12 августа 1924 года. Участники мероприятий подчеркнули, что данная церемония является символом дружбы между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.
1: Новости спорта. Жеребьевка основной сетки розыгрыша Кубка Таджикистана 2026 по футболу состоялась 19 мая. Как сообщили Федерация футбола Таджикистана, борьбу за почетный трофей со стадии 1/8 финала Кубка Таджикистана начнут 12 клубов высшей лиги и 4 команды первой лиги. В нынешнем сезоне все стадии Кубка Таджикистана, начиная с 1/8 финала, будут состоять из двух матчей. В этом году 4 команды первой лиги были разделены на нижнюю и верхнюю сетку Кубка и свои первые матчи 1/8 финала проведут в гостях. Ответные встречи проведут на своих полях. Отметим, что общий призовой фонд Кубка Таджикистана составит 300 тысяч самани. Победитель национального кубка, помимо трофея, получит 200 тысяч самани, а финалисту достанется 100 тысяч самани. Финал турнира пройдет на стадионе Вахш в Бухтаре. Также обладатель Кубка Таджикистана 2026 завоюет путевку для участия в лиге вызова АФК в сезоне 2027-28. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был Русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.